Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета F.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. За неделю жители Оренбуржья перевели мошенникам более 5 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали 24 человека. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками колл-центров, предлагали заработать на инвестициях, использовали схемы при покупке и продаже товаров на интернет-площадках. Также оформляли микрозаймы на имя потерпевших. В Оренбурге продолжается благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Ее цель – поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помочь детям подготовиться к новому учебному году. Присоединиться может любой желающий. Акция продлится до 31 августа. Принести школьно-письменные принадлежности можно в пункт сбора в Управление по социальной политике администрации города. Акция ежегодно охватывает более 5000 детей. Ребята получают школьную форму, обувь, рюкзаки и все самое необходимое для учебы. Военно-исторический клуб «Медвежий стан» Дворца культуры молодежной принял участие в окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-Поволжье-2.0». Мероприятие состоялось на площадке регионального молодежного центра «Авангард». Участники клуба рассказали о жизни предков и наглядно продемонстрировали, как сражались дружинники, князя, воины Древней Руси. Каждый участник игры смог прочувствовать на себе дух эпохи, примерить средневековые доспехи и ощутить в ладони тяжесть настоящего меча. Президент Владимир Путин своим указом установил в России День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, это сделано в целях популяризации и развития хоккея. Дату выбрал Минспорт. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стала московская «Динамо». Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества отмечался 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых. Сегодня вторник, 21 июля, и мы продолжаем наш ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. Как советуют астрологи, во вторник важно быть открытым. Именно сейчас приходят важные решения. Овны, продолжайте развиваться. Новые навыки, учеба, творчество – все идет легко и с удовольствием. Тельцы, отношения в семье улучшаются. Доброжелательная атмосфера – идеальное время для отдыха вместе. Близнецы, ваш интеллект на высоте. Чтение, курсы, общение – все приносит пользу. Раки, романтика на подъеме. Виртуальное общение может перерасти в реальную встречу. Львы, постарайтесь быть мягче. Коллеги и партнеры ценят вашу силу, но не любят давление. Девы, избегайте споров. Лучше сохранить внутреннее спокойствие, чем доказывать свою правоту. Весы, гармония в отношениях, свидания, романтические жесты, совместные решения – все в плюс. Скорпионы, внутренняя сила растет. День подходит для глубокой работы над собой. Стрельцы. Стремительное сближение с новым человеком. Все развивается быстро, но искренне. Козероги. Удачное время для подписания документов. Брак, контракт, сделка. Все благоприятно. Водолеи. Удачные поездки, особенно с партнером. Также успех в публикации контента. Рыбы. Карьерные перспективы улучшаются. Признание за ваш труд уже в ближайшее время. На этом у меня все. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.
2: Right here, right now.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. За неделю жители Оренбуржья перевели мошенникам более 5 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали 24 человека. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками колл-центров, предлагали заработать на инвестициях, использовали схемы при покупке и продаже товаров на интернет-площадках. Также оформляли микрозаймы на имя потерпевших. В Оренбурге продолжается благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Ее цель – поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, помочь детям подготовиться к новому учебному году. Присоединиться может любой желающий. Акция продлится до 31 августа. Принести школьно-письменные принадлежности можно в пункт сбора в Управление по социальной политике администрации города. Акция ежегодно охватывает более 5000 детей. Ребята получают школьную форму, обувь, рюкзаки и все самое необходимое для учебы. Военно-исторический клуб «Медвежий стан» Дворца культуры «Молодежный» принял участие в окружном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-Поволжье-2.0». Мероприятие состоялось на площадке регионального молодежного центра «Авангард». Участники клуба рассказали о жизни предков и наглядно продемонстрировали, как сражались дружинники, князя, воины Древней Руси. Каждый участник игры смог прочувствовать на себе дух эпохи, примерить средневековые доспехи и ощутить в ладони тяжесть настоящего меча. Президент Владимир Путин своим указом установил в России День хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Согласно документу, это сделано в целях популяризации и развития хоккея. Дату выбрал Минспорт. 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стала Московская «Динамо». Ранее День хоккея на уровне профессионального сообщества отмечался 1 декабря. В этот день была учреждена Федерация хоккея СССР. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургье. Слава!

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня установится ясная погода, термометр покажет плюс 28 градусов. В Бузулуке также ясно, воздух прогреется до плюс 29 градусов. В Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Хочу, хочу, хочу!
7: Что, опять шопинг?
6: Хочу много одежды. Сразу.
7: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
8: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Уф, жара!
13: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
14: Максимальная цена при продаже с учетом применения выгоды состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды программы трейдинг.
15: Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
16: BLG. Надежность в движении.
17: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
18: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
19: Мам, а я принцесса?
20: Конечно.
19: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
20: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
19: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
21: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых. Сегодня вторник, 21 июля, и мы продолжаем наш ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. Как советуют астрологи, во вторник важно быть открытым. Именно сейчас приходят важные решения. Овны, продолжайте развиваться. Новые навыки, учеба, творчество – все идет легко и с удовольствием. Тельцы, отношения в семье улучшаются. Доброжелательная атмосфера – идеальное время для отдыха вместе. Близнецы, ваш интеллект на высоте. Чтение, курсы, общение – все приносит пользу. Раки, романтика на подъеме. Виртуальное общение может перерасти в реальную встречу. Львы, постарайтесь быть мягче. Коллеги и партнеры ценят вашу силу, но не любят давление. Девы, избегайте споров. Лучше сохранить внутреннее спокойствие, чем доказывать свою правоту. Весы, гармония в отношениях, свидания, романтические жесты, совместные решения – все в плюс. Скорпионы, внутренняя сила растет. День подходит для глубокой работы над собой. Стрельцы. Стремительное сближение с новым человеком. Все развивается быстро, но искренне. Козероги. Удачное время для подписания документов. Брак, контракт, сделка. Все благоприятно. Водолеи. Удачные поездки, особенно с партнером. Также успех в публикации контента. Рыбы. Карьерные перспективы улучшаются. Признание за ваш труд уже в ближайшее время. На этом у меня все. До завтра.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Специалист.
2: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: Авто-Авансы. Евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
3: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: в Оренбуржье 900. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. На участке дороги Орск, граница Республика Башкортостан, дорожники выполнили уже 25% работ. Просьба жителей отремонтировать самый проблемный участок в округе прозвучала в декабре прошлого года во время ежегодной прямой линии, отмечает губернатор Евгений Солнцев. К нормативу приведут 15 километров. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания дороги. Движение транспорта временно переведено на объездную, проложенную рядом. После ремонта несущая способность дороги увеличится под максимальную осевую нагрузку 11,5 тонн, что особенно важно в условиях существующего трафика большегрузов. Оборудование оренбургского производства усилит мощности федерального агрохолдинга. Оренбургская компания «Оренклип», производитель оборудования для мясоперерабатывающей промышленности, расширяет сотрудничество с агрохолдингом «Домате», одним из ведущих производителей индейки в России. На заводе глубокой переработки мяса птицы в Пензенской области установят производственную линию стоимостью 340 миллионов рублей. Ее ключевыми элементами станут высокопроизводительные слайсеры оренбургского производства. В Минпромэнерго области отмечают, что проект способствует развитию регионального машиностроения и укрепляет позиции области как одного из центров разработки оборудования для пищевой промышленности. На берегу Елшанского водохранилища с 7 по 9 августа пройдет фестиваль «Салам-Бача». В этом году

Международный слет воинов, участников боевых действий и фестиваль военно-патриотической песни посвящен памяти погибшего в зоне СВО Валерия Заводчикова. Он стоял у истоков организации фестиваля и был более 15 лет его бессменным ведущим. А к оренбургской группе «Контингент», лидером которой является Алексей Нинок, поэт присоединился после первого фестиваля в рамках областного слета ветеранов войны в Афганистане. Именно Заводчиков стал автором многих песен «Контингента», а группа продолжает выступать по всей России. Фестиваль проводится при поддержке правительства области.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня установится ясная погода, термометр покажет плюс 28 градусов. В Бузулуке также ясно, воздух прогреется до плюс 29 градусов. В Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Диета ФМ. Ничего лишнего. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Хочу, хочу, хочу!
6: Что? Опять шопинг?
5: Хочу много одежды. Сразу.
6: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920 120

0: 720-120.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
3: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
4: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых. Сегодня вторник, 21 июля, и мы продолжаем наш ежедневный гороскоп для всех знаков зодиака. Как советуют астрологи, во вторник важно быть открытым. Именно сейчас приходят важные решения. Овны, продолжайте развиваться. Новые навыки, учеба, творчество – все идет легко и с удовольствием. Тельцы, отношения в семье улучшаются. Доброжелательная атмосфера – идеальное время для отдыха вместе. Близнецы, ваш интеллект на высоте. Чтение, курсы, общение – все приносит пользу. Раки, романтика на подъеме. Виртуальное общение может перерасти в реальную встречу. Львы, постарайтесь быть мягче. Коллеги и партнеры ценят вашу силу, но не любят давление. Девы, избегайте споров. Лучше сохранить внутреннее спокойствие, чем доказывать свою правоту. Весы, гармония в отношениях, свидания, романтические жесты, совместные решения – все в плюс. Скорпионы, внутренняя сила растет. День подходит для глубокой работы над собой. Стрельцы. Стремительное сближение с новым человеком. Все развивается быстро, но искренне. Козероги. Удачное время для подписания документов. Брак, контракт, сделка. Все благоприятно. Водолеи. Удачные поездки, особенно с партнером. Также успех в публикации контента. Рыбы. Карьерные перспективы улучшаются. Признание за ваш труд уже в ближайшее время. На этом у меня все. До завтра.
0: Планета FM на языке звезд.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ekodolye.ru.

0: официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Из Оренбурга можно будет улететь в Алма-Ату. На субсидирование перелетов в Казахстан выделено региональное финансирование. Оно позволит покрыть часть расходов и сделать билеты пассажиров дешевле. В конце июля ожидается первый рейс, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что это уже 12-е авианаправление с финансовой поддержкой региона. До этого были открыты сообщения с Абхазией и несколькими российскими городами. В скором времени планируется запустить рейс в Минск. В Оренбурге вынесен приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. 32-летний местный житель получил 7,5 лет колонии особого режима. Суд установил, что у мужчины пытался распространить партию запрещенного вещества весом более 15 граммов, но был задержан сотрудниками полиции. Помимо основного срока, ему назначен 1 год ограничения свободы. В доход государства конфискован мобильный телефон, используемый для совершения преступления, сообщили в прокуратуре области. В Саракташской районной больнице начал работать новый земский врач. К коллективу присоединилась врач-терапевт Ания Макулина. В рамках программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» специалисты, которые устраиваются на работу в сельские территории и малые города, получают единовременные выплаты. В этом году в регионе предусмотрено 46 таких выплат. Кроме того, медицинским работникам предоставляются ежемесячные специальные социальные выплаты. Пенсия работающих пенсионеров в России за год увеличилась в среднем на 2600 рублей. Согласно данным соцфонда, в июне этого года ежемесячные выплаты работающим пенсионерам составляли в среднем 23 737 рублей, а за июнь прошлого года средняя пенсия работающих россиян была 21 114 рублей. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня установится ясная погода, термометр покажет плюс 28 градусов. В Бузулуке также ясно, воздух прогреется до плюс 29 градусов. В Орске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха составит 26 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
2: Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но немногие.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Житель Оренбурга лишился крупной суммы денег, доверившись мошенникам в Москве. По данным полиции, неизвестные от лица сотрудников соцфонда по телефону сообщили пенсионеру о перерасчете пенсии. Для этого ему предложили продиктовать код из СМС. Мужчина выполнил требования. Вскоре ему поступил звонок от якобы представителя ФСБ, который уверял, что с его счетов пытаются списать деньги. Для решения проблемы пенсионеру предложили задекларировать всю сумму. Чтобы это сделать, он отправился в Москву, где передал мошенникам почти 2,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Окружной этап военно-патриотической игры «Зорница 2.0» прошел на базе молодежного центра «Авангард» в Оренбурге. За финальным тактическим боем наблюдали герои России Владислав Головин, Нурсултан Мусагалиев и Александр Веселков. В этом году окружной этап объединил сильнейшие команды из 14 регионов. Участники демонстрировали навыки тактической медицины, огневой подготовки, работы с БПЛА и других дисциплин. «Великая Россия будущего строится именно на этих ребятах», отметил начальник главного штаба юнармии Владислав Головин. В Российской Федерации изучают возможность распространения российской полки на детские товары. По словам замглавы Минпромторга Ивана Куликова, этот механизм предоставит производителям маркетинговые преференции и позволит уравнять их в этом вопросе с зарубежными конкурентами. После запуска механизма проработают вопрос о распространении на детские товары. Оренбургские дзюдоистки завоевали 3 медали Кубка Азии. Турнир прошел в Китае, собрал 120 участников из 13 стран. Варвара Ермакова стала победительницей в весе до 40 килограммов. Серебряные медали завоевали Анна-Мария Орищенко и Полина Фурман. Кубок Азии стал одним из этапов отбора на первенство мира, которое пройдет в августе в Эквадоре. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день, заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Скупаем дорого, батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Сочи задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он обманул 4 жителей Оренбурга на сумму около 1 000 000 рублей. По информации правоохранительных органов, злоумышленник заключал договоры на ремонт квартир, брал предоплату от 435 тысяч рублей и выше, после чего переставал выходить на связь. Заведены уголовные дела. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Около 1000 воспитанников детских садов Оренбургской области познакомились с разными профессиями благодаря проекту службы занятости «Профиняня». Дети в игровой форме пробовали себя в новых ролях. В Бузулуке малыши познакомились с работой повара, пожарного, полицейского, врача, водителя и строителя. В Александровке строили дома и осваивали азы парикмахерского дела. В Светлинском районе побывали на экскурсии в кадровом центре. За 2,5 года участниками проекта «Профиняня» стали почти 5 000 юных оренбуржцев. Россия и Китай взаимно продлили безвизовый въезд. Въехать в Поднебесную по российскому загранпаспорту можно до 31 декабря 2027 года и находиться там до 30 дней. Необходимо лишь заполнить электронную карту прибытия. Если срок безвизового пребывания истек, можно выехать из страны и сразу снова вернуться, чтобы получить еще 30 дней без оформления визы. Сегодня православные отмечают день явления Казанской иконы Божьей Матери. История образа началась в 1579 году в Казани. После страшного пожара девочке Матроне явилась Богородица и указала место на пепелище, где в целости и сохранности под слоем золы была скрыта икона. Святыня прославилась чудесами и исцелениями, став символом народного единства и духовной опоры. Сегодня в храмах Оренбуржья и всей страны проходят торжественные богослужения. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: 5 минут.
1: Планета FM. Реклама.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920 120 920 120.

0: «Автопрестиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Дышишь, а ясно, я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Из Оренбурга можно будет улететь в Алма-Ату. На субсидирование перелетов в Казахстан направлено региональное финансирование. Оно позволит покрыть часть расходов и сделать билеты пассажиров дешевле. В конце июля ожидается первый рейс, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что это уже 12-е авианаправление с финансовой поддержкой региона. Ранее были открыты сообщения с Абхазией и несколькими российскими городами. В скором времени планируется запустить рейс в Минск. Оборудование оренбургского производства усилит мощности федерального агрохолдинга. Оренбургская компания «Оренклип», разрабатывающая оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, расширяет сотрудничество с агрохолдингом «Домате», одним из ведущих производителей индейки в России. На заводе глубокой переработки мяса птицы в Пензенской области установят производственную линию стоимостью 340 миллионов рублей. Ее ключевыми элементами станут высокопроизводительные слайсеры оренбургского производства. В Минпромэнерго региона отметили, что проект укрепляет позиции области как одного из центров разработки оборудования для пищевой промышленности. В Оренбуржье подвели итоги проекта «Назад в будущее». Выпускники колледжей и техникумов встречались со школьниками, чтобы рассказать о востребованных профессиях и карьерных возможностях в регионе. Своим опытом делились педагоги, инженеры, IT-специалисты и нефтяники. Проект посетили более 270 школьников в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И оренбургские дзюдоистки завоевали 3 медали Кубка Азии. Турнир прошел в Китае и собрал 120 участников из 13 стран. Варвара Ермакова стала победительницей. Серебряные медали у Анны Марии Орищенко и Полины Фурман. Кубок Азии стал одним из этапов отбора на первенство мира, которое пройдет в августе в Эквадоре. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: два года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
7: Че там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
6: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
8: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В особой экономической зоне Оренбуржья зарегистрирован 27-й резидент. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод построит компания «Ариес». Общий объем инвестиций – 820 миллионов рублей. Сегодня в числе резидентов уже 20 промышленных предприятий, 6 логистических и 1 IT-проект.
0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Так, квартиру купили.
5: Угу.
4: А мебель где брать?
5: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
4: Едем.
5: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
6: Уф, жара.
7: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени ВВС состоит из выгоды применяемой цене автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Авто».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
12: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Из Оренбурга можно будет улететь в Алма-Ату. На субсидирование перелетов в Казахстан направлено региональное финансирование. Оно позволит покрыть часть расходов и сделать билеты пассажиров дешевле. В конце июля ожидается первый рейс, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что это уже 12-е авианаправление с финансовой поддержкой региона. Ранее были открыты сообщения с Абхазией и несколькими российскими городами. В скором времени планируется запустить рейс в Минск. Оборудование оренбургского производства усилит мощности федерального агрохолдинга. Оренбургская компания «Оренклип», разрабатывающая оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, расширяет сотрудничество с агрохолдингом «Даматы», одним из ведущих производителей индейки в России. На заводе глубокой переработки мяса птицы в Пензенской области установят производственную линию стоимостью 340 миллионов рублей. Ее ключевыми элементами станут высокопроизводительные слайсеры оренбургского производства. В Минпромэнерго региона отметили, что проект укрепляет позиции области как одного из центров разработки оборудования для пищевой промышленности. В Оренбурге подвели итоги проекта «Назад в будущее». Выпускники колледжей и техникумов встречались со школьниками, чтобы рассказать о востребованных профессиях и карьерных возможностях в регионе. Своим опытом делились педагоги, инженеры, IT-специалисты и нефтяники. Проект посетили более 270 школьников в рамках национального проекта «Молодежь и дети». И оренбургские дзюдоистки завоевали 3 медали Кубка Азии. Турнир прошел в Китае и собрал 120 участников из 13 стран. Варвара Ермакова стала победителем. Серебряные медали у Анны Марии Орищенко и Полины Фурман. Кубок Азии стал одним из этапов отбора на первенство мира, которое пройдет в августе в Эквадоре. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
5: Едем.
6: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
7: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
12: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97 94 32. 97 94 32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оборудование оренбургского производства усилит мощности федерального агрохолдинга. Оренбургская компания «Оренклип», разрабатывающая оборудование для мясоперерабатывающей промышленности, расширяет сотрудничество с агрохолдингом «Даматы», одним из ведущих производителей индейки в России. На заводе переработки мяса птицы в Пензенской области установят производственную линию стоимостью 340 миллионов рублей. Ее ключевыми элементами станут высокопроизводительные слайсеры оренбургского производства. В Минпромэнерго регион отмечает, что проект укрепляет позицию области как одного из центров разработки оборудования для пищевой промышленности. Около 1000 воспитанников детских садов Оренбургской области познакомились с разными профессиями благодаря проекту службы занятости «Профиняня». Дети в игровой форме пробовали себя в новых ролях. В Бузулуке малыши познакомились с работой повара, пожарного, полицейского, врача, строителя и водителя. В Александровке строили дома и осваивали азы парикмахерского дела. В Светлинском районе побывали на экскурсии в кадровом центре. За 2,5 года участниками проекта «Профиняня» стали почти 5000 юных оренбуржцев. Оренбургские дзюдоистки завоевали 3 медали Кубка Азии. Турнир прошел в Китае и собрал 120 участников из 13 стран. Варвара Ермакова стала победительницей. Серебряные медали завоевали Анна-Мария Орищенко и Полина Фурман. Кубок Азии стал одним из этапов отбора на первенство мира, которое пройдет в августе в Эквадоре. И пара спортсменка оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Гульмира Ганобина стала бронзовым призером турнира в Таиланде. В полуфинале Гульмира уступила россиянке Маляк Алиевой и стала бронзовым призером соревнований. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
9: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
8: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В особой экономической зоне Оренбуржья зарегистрирован 27-й резидент. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод построит компания «Ариес». Общий объем инвестиций – 820 миллионов рублей. Сегодня в числе резидентов уже 20 промышленных предприятий, 6 логистических и 1 IT-проект.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу! Хочу, хочу, хочу!
4: Что, опять шопинг?
3: Хочу много одежды. Сразу!
4: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
7: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
9: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.
12: Она опаздывала в аэропорт и улетела в кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
13: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Предприятия Оренбуржья активно внедряют бережливые технологии. На Новотроицком заводе нестандартного оборудования пилотный проект уже дал впечатляющие результаты. Выработка на одного сотрудника выросла на 56%, а время производства сократилось на четверть. Экономический эффект превысил 3 миллиона рублей. Сегодня в федеральном проекте участвуют 64 компании области. Их общий результат – почти 3 миллиарда рублей прибыли. 6 социальных предпринимателей Оренбургской области стали победителями конкурса «Вектор добра». В этом году на конкурс, который поддерживает лучшие проекты в сфере социального предпринимательства, из Оренбуржья поступило 24 заявки. Победителями стали 6 предпринимателей, каждый из которых получил грант в размере 500 тысяч рублей. Ольга Малмыгина направит средства на развитие социального центра «Семья» в Новотроицке. Евгения Габитова на модернизацию студии детского плавания и гидрореабилитации «Веселые утята» в Оренбурге. Анастасия Лапшина на расширение сети центров интеллектуального развития «Точка роста». Кристина Черменева продолжит развитие футбольной школы «Галактика» Оренбург. Егор Ожняков откроет филиал патронажной службы «Открытая дверь» в Саракташе. А общество «ЮДИМ» обновит материальную базу Центра дополнительного образования «Дипломат» в Орске, сообщает инфоцентр правительства региона. Около 1000 воспитанников детских садов Оренбуржья познакомились с разными профессиями благодаря проекту службы занятости «Профи-няня». Дети в игровой форме пробовали себя в новых ролях. В Бузулуке малыши познакомились с работой повара, пожарного, полицейского, врача, водителя и строителя. В Александровке строили дома и осваивали азы парикмахерского дела. В Светлинском районе побывали на экскурсии в кадровом центре. За 2,5 года участниками проекта «Профи-няня» стали почти 5000 юных оренбуржцев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города.

0: Планета FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920 120 920 120.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
11: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
13: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. Но плюс.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу!
2: Что? Опять шопинг?
1: Хочу много одежды. Сразу.
2: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1.4.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Предприятия Оренбуржья активно внедряют бережливые технологии. На Новотроицком заводе нестандартного оборудования пилотный проект уже дал впечатляющие результаты. Выработка на одного сотрудника выросла на 56%, а время производства сократилось на четверть. Экономический эффект превысил 3 миллиона рублей. Сегодня в федеральном проекте участвуют 64 компании области. Их общий результат – почти 3 миллиарда рублей прибыли. 6 социальных предпринимателей Оренбургской области стали победителями конкурса «Вектор добра». В этом году на конкурс, который поддерживает лучшие проекты в сфере социального предпринимательства, из Оренбуржья поступило 24 заявки. Победителями стали 6 предпринимателей, каждый из которых получил грант в размере 500 тысяч рублей. Ольга Малмыгина направит средства на развитие социального центра «Семья» в Новотроицке. Евгения Габитова на модернизацию студии детского плавания и гидрореабилитации «Веселые утята» в Оренбурге. Анастасия Лапшина на расширение сети центров интеллектуального развития «Точка роста». Кристина Черменева продолжит развитие футбольной школы «Галактика» с Оренбург. Егор Ожняков откроет филиал патронажной службы «Открытая дверь» в Саракташе. А общество «ЮДИМ» обновит материальную базу Центра дополнительного образования «Дипломат» в Орске, сообщает инфоцентр правительства региона. Около 1000 воспитанников детских садов Оренбуржья познакомились с разными профессиями благодаря проекту службы занятости «Профи-няня». Дети в игровой форме пробовали себя в новых ролях. В Бузулуке малыши познакомились с работой повара, пожарного, полицейского, врача, водителя и строителя. В Александровке строили дома и осваивали азы парикмахерского дела. В Светлинском районе побывали на экскурсии в кадровом центре. За 2,5 года участниками проекта «Профи-няня» стали почти 5000 юных оренбуржцев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке ясная погода, воздух прогреется также до плюс 29. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха сегодня составит плюс 28 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В особой экономической зоне Оренбуржья зарегистрирован 27-й резидент. Высокотехнологичный мясоперерабатывающий завод построит компания «Ариес». Общий объем инвестиций – 820 миллионов рублей. Сегодня в числе резидентов уже 20 промышленных предприятий, 6 логистических и 1 IT-проект.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

89 FM. Планета FM в ритме города О.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

0: окнах одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь, но как и прежде снега, тень напоминает о тебе и возвращает в день,
1: где никто!

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно, для

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

0: В Оренбуржье 5 часов утра. Планета FM.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в